Я за надежду этих слов схвачусь, как за соломку. Зачем вы плачете, дожди? Зачем грустите, ивы? Не все ведь весны

Не все ведь весны позади. Еще мне быть счастливой, еще мне быть счастливой.